0: мне счастье.
1: Ты ж мне праве счастье, психот я известный.
0: Ты остатуешь, негде держи.
1: Негде до суд, як те жив.
0: А где удъедете с